весла клепета. Зазвони уж рано, мийся в сиди цепета. Стоп, шут, уж топишь ради нищ, не жливишь. Стоп, шут,